0: Vous êtes sur Radio Grille Ouverte. Il est 7h.
1: Пасть за идею, что ж, идея неплохая. Я сам едва не пал под натиском людей, что с криками «Ура!», плакатами махая, шли плотною толпой на смерть ради идей. Пристроившись в хвосте, как будто на аркане, мы с музою моей за ними поплелись, рискнув на свой манер подправить их девиз. Умрем ради идей, я за двумя руками, умрем, но старика а-а-ами. Пусть кажутся порой намерения благими, не следует хватать идеи на лету, а то не ровен час, отдашь концы во имя той, что уже на завтра будет не в ходу. Приятно пасть в бою с идейными врагами, но горько в смертный час понять, что прогадал, что в спешке не за ту идею жизнь отдал. Умрем ради идей, я за двумя руками, умрем, но старика а-а-ами. Пророки и вожди на нашей с вами тризне твердят на все лады, что ради их идей не жалко, черт возьми, и миллиона жизней, но сами не спешат расстаться со своей. Туда, где льется кровь, их не загнать пинками, за делом рук своих следя из-за кулис. Похоже, все они когда-то поклялись, умрем ради идей, мы за двумя руками, умрем, но старика а-а-ами. Затмили небосвод знамена сект и фракций, воззваний пруд пруди и лозунгов не счесть. И мучает вопрос безусых новобранцев, какую из идей для смерти предпочесть. И вслед за новоиспеченными богами бегут они гурьбой на новый бой, не шум, но мудрый не спешит в могилу наобум. Умрем ради идей, я за двумя руками, умрем, но старика а-а-ами. Когда бы рай земной обещанный не раз нам, и вправду мы могли построить на крови, давно бы цвел наш мир оазисом прекрасным, и вместо воронья нам пели б соловьи. Но где он, этот рай, как повелось веками, отложен на потом, и боги жаждут вновь. Вновь смерть рождает смерть, и снова льется кровь. Умрем ради идей, я за двумя руками, умрем, но старика а-а-ами. Зовущие на смерть, умрите, это просто ж, но ради всех святых не трогайте других. Для многих это жизнь, единственная роскошь, отмерен путь земной, отсрочек никаких. Костлявая точна, без ваших понуканий, будь проклята пора безвременных кончин. Под возгласы «Ура!» подскрежет гильотин. Умрем ради идей, я за двумя руками, умрем, но старика а-а-ами.